прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да после, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Ираклий.
1: Я с тобой по городу автобус пустой.
0: Главное.
1: Лондон, Париж, голуби вверх, блики крыш.
0: Новое. Ираклий. Солнце.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

Вера, гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторос».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+.
2: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: ты там?
1: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСЗ «Статус опал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
0: Дорожное радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио.

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Омода JQ», «Тенет Черри», «Эксит Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: Синь трин траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, трын траву на поляне.

0: сентября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
2: Застройщик ОСЗ «СК Статус Авал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
3: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: 1 августа состоится ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости работающим пенсионерам с учетом взносов за прошлый год. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Он уточнил, что подавать заявление в социальный фонд не нужно. Корректировка выплат пройдет автоматически, поскольку сведения о стаже и страховых взносах сотрудников поступают в ведомство в составе обязательной отчетности работодателей.
0: Мир.
1: Иран отказывается от соблюдения меморандума о взаимопонимании с США. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Казем Гарибабди. По его словам, такое решение принято потому, что Соединенные Штаты продолжают нарушать договоренности. Напомню, меморандум был подписан 18 июня. Он должен был лечь в основу мирного договора между странами. Однако в начале июля США и Иран возобновили взаимные атаки.
0: Россия.
1: В ближайшие 5 лет в экономику нужно будет привлечь порядка 3 миллионов квалифицированных рабочих. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что сейчас работодатели активно ищут швей, слесарей, сварщиков, машинистов и электромонтеров. Добавлю, ранее Интерфакс приводил данные Росстата, из которых следует, что в мае уровень безработицы составлял 2,1%. Такой показатель соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения с 1991 года. Молодость, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, заканчивается в 45 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Ранее заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. В нашей стране к этой категории относятся люди от 14 до 35 лет. Однако, по словам Онищенко, сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, поэтому возраст молодежи следует увеличить.
0: Транспорт.
1: Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в первом полугодии вырос на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Авито Авто. Там уточнили, что среди марок наибольший рост спроса зафиксирован у Рено, Ниссан и Лексус, а самыми популярными моделями в сегменте являются классическая Нива, Шевроле Нива, а также Toyota RAV4. Средняя цена кроссовера по итогам 6 месяцев составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
3: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте! В эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Ну что, на этой неделе мы с вами уже отсчитали половину лета. 15 июля, середина лета. Кто-то отмечал, кто-то грустил. Но все равно впереди у нас с вами еще ровно столько же. Поэтому давайте брать максимум от лета, отдыхать, встречаться с друзьями. И все это, конечно же, делать под музыку Дорожного радио. Ну а ближайший музыкальный час мы с вами проведем вместе. И вашему вниманию, по традиции, по выходным представляю программу «Звезд» Дорожного радио ТОП-10. Сегодня в рубрике «Потенциальная песня эфира» у нас будет композиция, которая называется «Любовно», исполняет ее Акмаль. Это новый исполнитель для эфира Дорожного радио, но молодой человек уже очень активно собирает залы по всей России и дает не по одному концерту в день, а по целых 4 концерта в день в одном городе. Поэтому нам очень интересно ваше мнение, сколько вам эта песня понравится. Это в завершении программы рубрика «Потенциальная песня эфира». А прямо сейчас давайте начнем подводить итоги вашего музыкального голосования в главной десятке песен эфира Дорожного. Ну что, уже сколько недель подряд на 10-й строчке находится он, Доминик Джокер, с песней «Без тебя». И Доминик уже, к сожалению, является претендентом на выбывание. Посмотрим, что у нас с вами изменится за неделю. Поддержать любимого артиста и его песню вы можете на сайте дорожное.ру. А пока что место номер 10, Доминик Джокер, «Без тебя».
0: Номер 10.

0: звезды дорожного радио.
1: Огромное спасибо я говорю вам, тем, кто уже позаботился и купил билеты на 14-ю народную премию звезд дорожного радио, которая состоится в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце 6 декабря. Вас с каждым годом все больше и больше, те, кто заранее покупают билеты. И я призываю тех, кто еще не успел купить, вы зайдите, посмотрите, выберите места, запланируйте покупку, потому что лучших мест все меньше и меньше с каждым днем. Ну и огромное еще отдельное спасибо тем, кто уже на 2027 год купил билеты на весенний концерт звезд дорожного радио, который состоится 21 марта в Лайф-арене. Вас тоже немало. В общем, встречаемся с вами в Петербурге, в Москве, а пока что подводим итоги вашего музыкального голосования. И на 9-й строчке участник 14-й народной премии звезды дорожного радио. Он впервые примет участие. Это будет его первая звезда дорожного радио. И благодаря вам, это Алекс Лим, песня «Неземная».
2: Ну

0: моя.
1: Звезды дорожного радио ТОП-10.
2: Александр Иванов на прошлой неделе был на 9-м месте. Благодаря вашему голосованию, вашей поддержке, он поднялся на одну строчку за неделю. И на 8-м месте с песней «Полчаса» Александр Иванов.
3: Номер 8.

0: Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Повтор программы.
3: Главный хит-парад Дорожного радио.
4: Звезды Дорожного радио. Топ-10.
5: Время отпусков. Многие артисты отдыхают, выкладывают фотографии с пляжа, с разных стран. А другая часть артистов работают, но тоже выкладывают фотографии с побережьев, с российских побережьев, как они между выступлениями успевают искупаться, отдохнуть и посетить рестораны местной кухни. В общем, каждый занят своим делом. Надеюсь, и Алексей Петрухин тоже успевает отдыхать между выступлениями. По крайней мере, он выпустил очень летнюю песню. Это дуэтная песня вместе с Анной Семенович, которую вы можете слышать в эфире Дорожного радио. Кстати, у нас очень много летних композиций, которые, надеюсь, помогают вам почувствовать то самое летнее настроение, отдыхать, веселиться, ну или на работе не грустить и думать о чем-то прекрасном, о ближайшем отпуске. Итак, Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим», место номер 7 на этой неделе.
6: Номер 7.

0: Звезды Дорожного радио.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И небольшая такая новость, объявление. У Дорожного радио вышло новое мобильное приложение. «Радио Хаб» оно называется. Заходите в свои магазины на смартфонах, скачивайте. И Дорожное радио всегда с вами вместе в пути. Помимо основного потока Дорожного радио, там также представлены наши дополнительные потоки. Танцы по-русски, рок-поток. В общем, все подробности в мобильном приложении «Радио Хаб». А также Дорожное радио, помимо всеми привычного FM-приемника, доступно в умных колонках. Просто скажите, как называют вашу колонку, да, и скажите «Включи Дорожное радио». И мы с вами всегда вместе будем на одной волне. Так же, как Ярослав Сумишевский с нами на одной волне в хит-параде «Звезд Дорожного радио» с песней «Я буду солнцем для тебя» на 6-й строчке на этой неделе прибавляет одну позицию по сравнению с прошлой неделей.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Сергей Лазарев тут или там стабильно на пятой строчке уже какую неделю. Ни туда, ни сюда. В принципе, ну, песня называется «Тут или там». Вроде на четвертом, вроде на пятом. А у Сергея Лазарева все стабильно. Но напоминаю, голосование за главную десятку песен эфира дорожного проходит на сайте дорожное.ру. Добро пожаловать, поддерживайте любимые песни любимых исполнителей.
2: Номер

0: Звезды дорожного радио.
1: Да, кстати, Сергей Лазарев будет участником 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Впервые примет участие, и у него будет первая звезда дорожного радио. И все это благодаря вам, слушателям дорожного. Совсем скоро тройка лидеров, пока что место номер 4. И так же, как на прошлой неделе, на ней расположился Юрий Михайлович Антонов с песней «Доченька».

0: Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
1: Повтор программы.
0: Дорожное радио представляет. Музыкальные итоги недели.
3: Обратный отсчет.
0: 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии.
3: Гастроли и концерты.
0: И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
4: Ну что, прежде чем я вашему вниманию представлю тройку лидеров, давайте вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. 10 строчка. Доминик Джокер. «Без тебя».
5: Без тебя. Я не вижу снов. Без тебя небо слезы льет.
4: Алекс Лим, «Неземная», место номер 9.
6: Мне бы в счастье с тобой окунаться. Мне бы страсть огня сгорая.
4: 8 место, Александр Иванов, «Полчаса».
7: Полчаса. Есть у нас полчаса.
4: Седьмая строчка, Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
8: Распахнуты настежь двери, и ветер сердца наполнил мышь.
4: Место номер 6, Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя».
9: Я буду солнцем для тебя, пускай ревнуют небеса.
4: Пятое место, Сергей Лазарев, «Тут или там».
10: Тут или там, на тротуарах мокрых тут.
4: Доченька, Юрий Антонов, место номер 4.
11: Доченька моя, самая красивая.
0: Звезды Дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
4: В эфире «Звезды Дорожного радио Топ-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Совсем скоро послушаем потенциальную песню эфира. Называется она «Любовно», исполняет ее Акмаль. А прямо сейчас тройка лидеров. На третьем месте «Тони, ты мое небо». Так же, как на прошлой неделе, без изменений. Артист остается в тройке лидеров и почетное бронзовое место.
12: Номер 3. Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: А вот лидеры прошлой недели Ирина Круг и Никита Осин покидают лидерские позиции и опускаются на одну строчку ниже и занимают серебро. Место номер два. Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя».
1: Номер два.
2: Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

0: Рекорды дорожного радио ТОП-10.
1: И вот вновь он на пьедестале почета. Покидал недавно хит-парад звезд дорожного радио ТОП-10. На прошлой неделе был на втором месте. На этой неделе вновь первая строчка. Шаман Игорь Бутман. «Я красиво живу».
2: Номер один.
3: Много разных судеб, их не сочетается.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО «Альфа-банк» 6+.
11: А

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter. Повтор программы.
2: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
3: В эфире «Звезды дорожного радио», топ-10 студии. С вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Совсем скоро попрощаюсь, но прежде чем я пожелаю вам всего самого хорошего, вашему вниманию потенциальная песня эфира. Я уже в начале программы говорил то, что здесь будет у нас сегодня новичок эфира дорожного радио, представлен вашему вниманию, но любимец миллионов по всей России. Он собирает концерты ежедневно и не по одному в день, а бывает такое, что 4 концерта в день он дает. И вот песня, потенциальная песня эфира от Акмаля, «Любовная». Пожалуйста, выскажите свое мнение. Нравится вам эта песня? Хотите вы слышать ее в эфире Дорожного радио или не хотите? Оставить свои комментарии вы можете в официальных группах Дорожного радио, в социальных сетях, там, где мы представлены. Ваш голос, ваше мнение нам очень важно. Итак, Акмаль, потенциальная песня эфира Дорожного, называется «Любовная».
4: Падай в мои объятия, нам так лучше, в городе все плачут. Чуть нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

По мне, так очень сильный хит, который задержится надолго в сердцах миллионов, будут напевать, будут танцевать на свадьбах первые танцы, но покажет время, да. А нам важно ваше мнение, дорогие слушатели Дорожного радио. Пожалуйста, оставляйте комментарии по поводу потенциальной песни эфира «Акмаль». Любовная, нравится вам эта песня, хотите вы слышать ее в эфире Дорожного радио, либо не хотите. Оставить свой комментарий вы можете в официальных группах Дорожного радио, в наших социальных сетях, там, где мы представлены. Ваше мнение нам очень важно. И все. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Услышимся в следующие выходные. Как всегда, в это время на волнах Дорожного радио. С вами был я, Кирилл Сорокин. И напоминаю, 6 декабря 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге. И 21 марта 2027 года весенний концерт «Звезд Дорожного радио» в Москве в Лайф-арене. Билеты уже в продаже. Ну а теперь все. Берегите себя, родных и близких. Счастливо!

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода JQ, Тена Черри, Exit Xlantics. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России намерены улучшить систему профосмотров. Главной задачей этой работы станет изменение программ диспансеризации, чтобы более эффективно выявлять хронические неинфекционные болезни на ранних стадиях. Благодаря использованию дистанционного мониторинга состояния здоровья, охваты диспансерного наблюдения будут повышать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Добавлю, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что диспансеризацию и профосмотры за первые 6 месяцев года прошли 52 миллиона россиян. Уведомления по налогам на госуслугах будут приходить автоматически. Переход на такую систему планируется с 1 августа. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По его словам, подавать заявление для получения уведомления по налогам будет не нужно. После запуска новой системы налогоплательщики с подтвержденной учетной записью будут получать уведомления в личном кабинете. Те, кто не пользуется госуслугами, продолжат получать уведомления заказным письмом. Визы и MasterCard уже практически нет на российском рынке. Доля карт МИР в стране достигла 85%. Как пишет Коммерсант, об этом рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, Visa и MasterCard не несут никакой ценности. Они не работают за рубежом, нет допуска к программам лояльности этих платежных систем и так далее. Домашние задания школьников нуждаются в устной проверке, чтобы ученики объясняли, как выполняли работу. Это позволит снизить использование искусственного интеллекта. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Добавлю, по данным исследований, большинство школьников применяют нейросети для поиска информации. Более половины используют искусственный интеллект при выполнении домашнего задания. Средний возраст российского автопарка составляет 15,5 лет. Для его снижения каждый год нужно продавать не менее 3 миллионов новых машин. Как пишет российская газета, такое мнение выразил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Почекулдин, предложив запустить программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет. Эксперт также отметил, что за 4 года средняя стоимость нового легкового автомобиля в нашей стране увеличилась с 2 миллионов 380 тысяч до 3 миллионов 330 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
3: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
6: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
4: Застройщик ОСЗ СК «Статус Забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 26 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
7: Дорожное радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: Реклама.
1: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: ты.
1: Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
4: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру.
5: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7-978-555-5050.
2: Застройщик ОСЗ «СК Статус Забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: Россия.
5: Спрос на саженцы, рассаду и корни для посадки в первой половине лета вырос более чем в 8 раз относительно того же периода прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные маркетплейса Озон. Там также отмечают, что ручные инструменты для строительства стали покупать в 7 раз чаще, а садовые светильники в 2,5 раза. Кроме того, россияне стали активнее делать покупки в категории промышленно-строительного оборудования. Это, в частности, касается товаров для газоснабжения и столярных изделий. Мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью могут запретить получать российское гражданство, а также жить на территории страны. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. Он уточнил, что иностранцев с судимостью также могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание, однако это не коснется иностранных граждан, которые признаны беженцами, либо получили политическое или временное убежище в России. Продукция российской легкой промышленности занимает уже 45% внутреннего рынка. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, долю отечественных товаров легкой промышленности на рынке России планируется нарастить до 65% к 2036 году.
4: Мир.
5: Испания впервые в истории летом начала тратить газ, запасенный на зиму. При этом страна не просто начала отбирать газ из хранилищ, но и перестала закачивать его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Отмечается, что причиной, по которой зимние запасы расходуют уже сейчас, стала аномальная жара. Испанцы массово используют кондиционеры, потребление электроэнергии растет, поэтому газовые электростанции увеличивают выработку, им нужно больше топлива. Volkswagen может вскоре стать одной из потерь Европы в попытках противостоять американским пошлинам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы издания The Telegraph. В них говорится, что генеральный директор концерна признает сложное положение. 50 тысяч из 650 тысяч сотрудников могут потерять работу. Ранее немецкая газета Bild писала о том, что финансовые показатели Volkswagen ухудшаются. Во втором квартале года мировые продажи снизились почти на 9%, а в Китае падение составило 36%.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
14: Озон.

0: Время 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о домашних питомцах Николая Баскова, Филиппа Киркорова и Ирины Круг. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама.
3: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Звезды за сценой.
6: Домашние животные – это не просто питомцы, а настоящие друзья и полноправные члены семьи. Они дарят массу положительных эмоций, помогают снять стресс и делают каждый день чуточку теплее. И, конечно, у многих звезд тоже есть свои любимые хвостатые. Например, Николай Басков часто делится снимками своей любимицы – кошки по кличке Шанель, порода шотландская вислоухая. Поклонники неизменно приходят в восторг от фотографий, отмечая не только красоту пушистой красавицы, но и ее удивительное сходство с хозяином. Шанель появилась в доме певца в 2020 году. Изначально Николай купил ее в подарок маме, но, увидев кошку, понял, что уже не сможет с ней расстаться. А чтобы любимица не скучала, пока артист находится на гастролях или съемках, он нанял няню, которая заботится о ней и регулярно присылает фотоотчеты. А вот Филипп Киркоров – большой любитель собак. В конце марта в его семье появился щенок породы мультипу – помесь мальтийской болонки и пуделя по кличке Леонардо. Практически сразу артист начал брать питомца с собой на гастроли. Первым совместным путешествием стала поездка в Санкт-Петербург. По словам Киркорова, это был своего рода эксперимент. Он признается, что не представляет себя без Леонардо. При этом подчеркивает, что дело вовсе не в желании произвести впечатление, а в той особой энергетике, которую дарит любимый питомец. Позже в семье артиста появился еще один четвероногий друг – Бишон Фризе по кличке Сырник. А вот в конце мая пушистая компания пополнилась малышом породы мини-чау-чау по кличке Яхант. В семье Ирины Круг также найдется место для четвероногих друзей. У певицы живет той пудель по кличке Микки. Он нередко сопровождает хозяйку на гастролях и различных мероприятиях. А вот в поездках Ирина даже разучивает с ним новые команды. Сын артистки Александр и его супруга тоже большие любители собак. У них живут Стинг и Мелисса. А совсем недавно в доме Ирины появилась новая любимица – собака породы пти-барбансон по кличке Зиндея. Радостной новостью певица поделилась в социальных сетях, написав, что вы же знаете, как сильно мы любим собак. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
4: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрус».
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: 1 августа состоится ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости работающим пенсионерам с учетом взносов за прошлый год. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Он уточнил, что подавать заявление в социальный фонд не нужно. Корректировка выплат пройдет автоматически, поскольку сведения о стаже и страховых взносах сотрудников поступают в ведомство в составе обязательной отчетности работодателей.
6: Мир.
5: Иран за месяц перемирия с Соединенными Штатами мог заработать на нефти до 6 миллиардов долларов. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на данные аналитиков. Добавлю ранее.

0: Великобритания замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди заявил, что страна отказывается от соблюдения меморандума о взаимопонимании с США, потому что Вашингтон продолжает нарушать договоренности. Напомню, меморандум между странами был подписан в середине июня, однако 8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки. Самыми популярными направлениями в российских вузах стали экономика, финансы и менеджмент, информационные и компьютерные технологии, а также медицина. Таковы данные президентской академии. Напомню, ранее стало известно, что в рамках обновленной системы высшего образования в вузах для студентов всех специальностей ведут обязательный набор из 4 дисциплин. Это история, русский язык, философия и основы российской государственности. Россияне имеют право свободно собирать грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы для личных нужд. При этом продать их можно в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков. Он также подчеркнул, что при сборе грибов в промышленных масштабах необходимо соблюдать правила конкретного лесного участка и не допускается истощать запасы лесных ресурсов. Транспорт. Качество дорог в Китае ухудшается из-за новых машин. По данным Ассоциации автопроизводителей КНР, который приводит Bloomberg, длина 6 из 10 новых автомобилей превышает 5 метров. Доля компактных седанов длиной до 4,5 метров снизилась с 13 до 2%. При этом масса многих новинок подбирается к 3 тоннам. В основном это электрокары, и с такими габаритами машины уничтожают дорожное покрытие значительно быстрее, чем более легкие бензиновые легковушки. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: Черномор Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио.
2: Я куплю тебе дом у пруда.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Эфирное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: В России намерены улучшить систему профосмотров. Главной задачей этой работы станет изменение программ диспансеризации, чтобы более эффективно выявлять хронические неинфекционные болезни на ранних стадиях. Благодаря использованию дистанционного мониторинга состояния здоровья, охваты диспансерного наблюдения будут повышать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Добавлю, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что диспансеризацию и профосмотры за первые 6 месяцев года прошли 52 миллиона россиян. 1 августа состоится ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости работающим пенсионерам с учетом взносов за прошлый год. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Он уточнил, что подавать заявление в социальный фонд не нужно. Корректировка выплат пройдет автоматически, поскольку сведения о стаже и страховых взносах сотрудников поступают в ведомство в составе обязательной отчетности работодателей. Молодость, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, заканчивается в 45 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Ранее заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. В нашей стране к этой категории относятся люди от 14 до 35 лет. Однако, по словам Онищенко, сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, поэтому возраст молодежи следует увеличить.
4: Мир.
5: Испания впервые в истории летом начала тратить газ, запасенный на зиму. При этом страна не просто начала отбирать газ из хранилищ, но и перестала закачивать его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Отмечается, что причиной, по которой зимние запасы расходуют уже сейчас, стала аномальная жара. Volkswagen может вскоре стать одной из потерь Европы в попытках противостоять американским пошлинам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы издания The Telegraph. В них говорится, что генеральный директор концерна признает сложное положение. 50 тысяч из 650 тысяч сотрудников могут потерять работу. Ранее немецкая газета Bild писала о том, что финансовые показатели Volkswagen ухудшаются. Во втором квартале года мировые продажи снизились почти на 9%, а в Китае падение составило 36%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости. Новости. На Дорожном радио.

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти чертовы ножи.

Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио 12+. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
3: Дорожное радио.

0: такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес!
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки! Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей!
0: Хо-хо-хо. Новый год летом! Время выбирать квартиру у моря! Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
1: 6+. Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный. Сорбент «Фильтрум Сти».
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

На свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

Дорожное радио. Симферополь 91

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Запаска. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «История светофора». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В 1868 году в Лондоне возле здания британского парламента был установлен первый механический регулировщик. Управлялся он, правда, вручную, да и вид имел больше похожий на железнодорожный семафор. Но факт вещь упрямая. В дневное время движением управляли стрелки, а ночью использовался вращающийся газовый фонарь, с помощью которого подавались, соответственно, сигналы двух цветов – красного и зеленого. Вообще, первая полностью автоматическая система светофоров была разработана и запатентована в 1910 году неким Эрнстом Сиреном из Чикаго. А изобретателем первого электрического светофора считается Лестер Вайер из Солт-Лейк-Сити. Это произошло в 1912 году. В нашей стране первый светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде на пересечении проспектов 25 октября и Володарского, ныне Невского и Литейного. В Москве первый светофор появился 30 декабря того же года на углу улиц Петровка и Кузнецкому.

0: А теперь самое интересное. Изначально цвета светофора были несколько иными. На самом верху синий, потом желтый, а внизу красный. Чуть позже синий поменяли на зеленый, а в 1959 году Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении и к протоколу о дорожных знаках и сигналах. Светофор приобрел почти современный вид. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

мне уже все равно. И пусть кто-то сказал, что это было давно.